0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисто дети. С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил ядовитый
1: семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети
1: suction.
0: С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: penetrate.

0: This thing ain't no
1: play. Your thing
0: that's horny.
2: Boy next door.
3: Hey, coach, that rugged.
4: Чёрный!
0: Чёрный!
4: Чёрный!
0: Чёрный!
4: Чёрный!

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Эй, бари! Дело это будто бы не видно!
1: Man.
2: Что? Как секс-инструктор?
0: Да не видно.
1: Гей.

0: Gays and bondage.
1: Она говорит тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, cunt. Ты как мухоморы.
0: This being anal.
1: С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безделесный весь в...
2: Семен.
0: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: fat cock.
1: Розумейте?
0: Gay website.
1: Прямо
0: dark fat cock.
1: Идёт бесшумный
2: хан.
1: Бегущая.
0: Dark fat cock.
2: Stick finger in ass.

0: Master
1: Semen
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon Next Door?
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не и пугаешь
0: Master
2: бабу колымой.
0: Fisting.

0: Sex.
1: Небесная.
2: Ass.
1: Star
0: fantasies.
1: Мои все короче.
0: Ass.
1: Suck some dick.
2: Я прошу.
1: Suck some dick.
2: Not the fucking D.
1: Эти.
0: Star latex.
1: Bon.

0: только семена на лице.
1: Oh, yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh, yeah.
0: Right. На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Anal. Horny.
0: Мой

0: приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: Bondage gay website.
1: Повернется.
0: Anal bondage gay website.
1: Околдован я.
0: Master bondage gay website.
1: Ослепили меня.
0: Artist bondage gay website.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что сок пират.
0: Потому что сок пират.
3: Потому что сок пират.
4: Потому что сок пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшер.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
6: Потому что пират.
7: Потому что пират.

0: сомневаться. Не будет у меня. Наступает. И не бойся их. Лишь список. С малолетки.
1: Бан, бэк,

0: плачет, не плачет. Лишь список с малолетки. И не плачет, не плачет. Не будет у меня. Наступает. И не плачет, не плачет. Лишь список.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: много
1: Дайте.
0: Терпел и закрыл глаза, много
1: Спанк.
0: Терпел, я умел через
1: Флаш.
0: Улыбаться,
2: Boys.
0: Я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Время как
0: bad cock.
1: Улетает вдаль. Только
0: с Latex Club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Beat our fantasy.
1: Только
0: Lube is up. I don't like what you see.
1: Я устал от
0: Words.
1: Я устал идти. Я устал искать.
0: Pull them on me,
1: я хотел.

0: бабушке жил
1: Master
0: Ben в избушке
1: Master
2: Mike Comp
0: солил березовой кадушке
1: Master
2: Fucking Coming
1: 1503 Long Latex
0: Дамы да над реками
3: Уи-уи
4: Boy next door
5: ass
0: Scripture.
1: 15 300 bucks.

0: My cum.
1: Going next door.
2: Ass.
3: Just in green on the box club.
4: Semen.
0: My cum.
5: And deep dark dungeon.
6: Granil. Зажал тонкий
0: фингер
6: хрустальное деревьям
0: Эйно
5: Фистинг
0: Стик фингер Фокин дип
6: А после мы спешим Чтоб не спешки
0: Сак сам дик
5: Фокин слэй
0: Boy next door
2: ass.
5: Screech.
0: Fisting ring. $100.

Oui, прокурен на кухне. Знаешь ли, на туфлях идешь. Ночью с подругой-то хочется. Ведь горлышко сушит. Дать мне все на пол одежды. You like what you see.

0: lost ourselves all. Endured the lash of the spanking.
1: That's sweet, yeah.
2: Баю, баю, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
4: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет.
4: Sex.
2: И опять. За день мы устали.
4: Fisting.
2: Скажем.
4: Van.
2: Спокойной ночи.

0: надо. Где еще такое Сименов? Где еще такой Пасхов? Под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе. Веселей.

0: Снова
1: finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: fisting.
0: Мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: do anal.
2: Master.
1: Gay party.

0: horny. Fantasy. Fucking coming.
1: Spanking.
0: Gay sex.
2: Только мимо с тобой мы про...

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там много...
3: Слышь?
4: Бежим!
1: Я одна?
4: А у меня есть...
2: 300 баксов. Fisting, bondage, semen, latex gloves.
4: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...

0: Старые и побежала. Я когда-то тоже
1: свалил.
0: Кричали мне ништяк. Ты пнула в платок, а волку кричали мне ништяк.

0: убежала. Совсем дно. А отвечали мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.
1: Так.

0: dark fantasy.
1: Какой ты мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить без него и только еще не мне ништяк.
0: That cock.
1: И я люблю
0: some dick.
1: И отзвенел
0: some cock.
1: И вот уже всегда.

0: Здорово.
1: Слышь?
0: МС. Okay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck
0: мой
3: dick.
0: Дик. Да.
3: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно и устроил
3: гей-парти
2: в стиле.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей партии.

0: Аню.
1: Не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или кусывает от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: по столу, как в Астану.
1: Сука, я медведь балу, даже мне не
2: пугает,
1: а я тебе не пугаю. Ну вот настало время, чтобы показать свой дек. Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду. Понимаю,
3: что
1: я все купюры блуд, то выбер тянут блуд. Если у тебя нет сил, это видно по еблу.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг.
1: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
2: Люблю.
4: So deep.
3: Ба.
4: So deep.
3: Ба. Ба, ба, ба.
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
4: So deep.
3: Oh, fuck you!

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: Jackie Garry, мы
1: Брови.
0: И
1: Brothers.
2: Симен.
0: Горьких нет, как нет, там им
3: Performance artists.
0: Каники и с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: Anal.
0: Ветер.
5: Two crackers.
0: И целовали
4: Bombs.
0: Слегка на
3: Vendorkles.
0: Милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне
3: in anal sex.
0: Со мной
3: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
3: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
3: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
3: в dungeon house.
0: Фото. И нашей
3: penetration.
0: Пускай пройдет на
1: day website, day website.
0: Негаки горы мы
2: Брови.
1: Brothers.
2: Симен.
0: Горьких нет, как нет, там им
3: Performance artists.
0: Как Никит. И с высоты вам шлем
4: привет!

0: тянется,
1: Dick.
0: Как
1: bondage, gay website.
0: Я очень люблю,
1: gotcha.
0: И я без,
1: gotcha.
0: Я не вижу жизни,
1: gotcha.
0: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
1: anal
2: вставляют
1: two bad hogs
2: и выкачивают из
1: my ass
2: the semen. Это так
1: horny,
2: это так
1: amazing.

0: Потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: В ебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Дикер. Дикер.
0: Я хочу...
2: Семен.
0: А я хочу...
1: Дикер.
0: Желтый...
1: Дикер. Дикер.
3: To the fantasies.
4: Wrote his letter.

0: там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: full master
0: ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: крыше разводили бал. А вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик,

часто встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: что coming молодым, а все, что было после, просто
1: spanking
0: suction дым. Я не запомнил твоих и

0: svrši. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: Swallow semen.
0: Ускопишь опасти, откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master Mike.
0: Так.

0: master.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если
3: boy next door,
2: you ain't no fucking deal.
1: Тапака на пару.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh master, finger stick, oh

0: Закрой next door.
1: Все постепенно, и тебе тут никто не
0: do anal finger.
1: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: The semen.

0: рублей, чтоб словить
1: Симин
0: мешок.
1: Shit.
0: Купи билет
1: на
0: свои пустые.
1: Wait,
0: оставь на
1: next door.
0: Не же, не надо ничего.
1: That turns me on.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
0: Нам нужно... The semen.

0: Свиня.
1: Свиня. Горький свиня. Без свиня. Без свиня. Без свиня.
0: Next point.
1: Без свиня.

0: I'm so horny.
1: Yes, не захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть
0: семен.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The Semen
0: Mode. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Вакцинцы,
0: the semen. Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, як
1: фистинг,
0: не вкусе, як
1: фистинг.
0: Кто не играет, Кристина,
1: shit.
0: Сироп, кабина, все будет
1: the semen.
0: Люди в
1: семен,
0: люди в
1: семен.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не куси, я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристин. Shit, shit.
0: Вспоминает
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.

0: Бой, бой. Нужен систем, бой. Да. Нужен систем, бой. Нужен систем, бой. Систем, бой. Да.
1: Нужен
0: систем, бой. Да.
1: Нужен
0: систем, бой. Да.
1: Нужен
0: систем, бой.
1: Да. Да.
2: Бой.
1: Это ты был
3: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13.
3: Бой.
1: Это ты был
3: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13.
3: Бой.
1: Это ты был
3: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13.
3: Бой.
1: Это ты был
3: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
4: На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина.
1: Вспоминаю
0: Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт. Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт.
1: Да.
0: Нужен Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт. Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт.
1: Да.
0: Нужен Систинг Бойт.
1: Нужен
0: Систинг Бойт.
3: Do you like what you see?

0: дням. Схавал врагов по
1: тактике.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: старкак.
0: Ролики все ты как
2: спанкинг.
0: Да я орел, ты
1: сак дик.
0: Да я король, ты
1: сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
1: фулл мастер.
3: Я на
1: пи***е

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: веб-сайт
1: и играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много.
3: Систем.
4: Ведь у меня много.
3: Finger.
4: Ну, простите.
3: It's a fucking deep.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команды. Пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: моей
1: next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный превосхит. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming.
3: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанским,
3: gay party,
6: а английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Рига, Рига.
1: Качается на дюнах Шереметьевский
2: Дакар.
1: И у вас корейских
2: Данжа.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.
1: На

0: Когда-то
1: swallow my cum.
0: У меня появляется чувство. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay, boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Angelina.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: стороны при таких делах. Столько секс и забот. Ах, спасибо.
1: Макшап.
2: Неплохо очень.
3: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
3: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Billy. Штопает.
2: My ass.
4: Hot loads.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май, бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: Наша новогодняя
1: Game Party.
0: MC
1: Billy Harrington
0: сделают вам Merry Christmas.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковый.
2: Фонастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: In our hole.
10: In our hole.
11: Fucking deep.
12: Oh, that hurt.
13: In our hole.
14: Suck this off.

0: Stick your finger in my ass.
1: Я и ты грязные
0: оба.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

0: finger, baby.
1: Чтобы скучить потом своим грязненьким ротом, словно дальше плевать прямо на
0: house.
1: Ведь в блевоте не так круто, доставлять. Жаль, что это
0: gay
1: надежды.
0: Stick your finger
1: где-то между, ведь ты далеко живешь и все
0: horny
1: не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем

0: volcano.
1: И лезет, и какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.

0: чмо,
1: салтуа,
2: политик,
1: петух,
2: еблан,
1: давалка,
3: мудила,
4: пидор, пизда, туз молодой.

люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучил

0: именно.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: dark
1: fantasies. Anal. Когда дрожь решают
2: сойти
1: с ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.
1: И если хочешь
2: fisting,
1: забудь. Только знай, что в конце

0: suck dick. Suck dick. Yes, you caught your fisting. Забудь, только знай, что в конце. Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая
2: Slave
0: спокойно подходит
2: к latex club.
0: Начинает
2: swallow.
3: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг
2: fantasy.
3: Наверное, я не доживу до своих.

0: Zavidiš,
1: I swallow my cum.
0: Mike, ty zavidiš дорогу.
1: Fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ask.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой.

0: страх,
1: Данжин.
0: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись
2: as we can.

0: Testing. Testing. Dungeon.
1: Сказка
2: Глышта
1: попадая в его сети.
0: Testing.
1: Навсегда глотая
3: Семен.
1: Растут
3: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих
0: Bad cops. Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.
1: Сказка.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что думал, что ты что же ты сделала? Я что

0: amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка, как птичка.

0: I'm sorry. Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
0: Таким огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор.

0: Не поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свердят на
2: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак дек.
1: Anal.
0: Давай толпу.
2: Fisting.
0: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам.

0: Секс.
1: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
0: Dungeon.
1: Старых
0: Дуэйно.
1: Все поголовно предали.
0: Майком.
1: Уи-уи.

Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный ком. Делами накрывает с головой. Слышь, без забот будет тебя через двор. Из автомобилей ради вцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Потом. Там, где мне...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет...
1: Oh.
0: Подсунутый.
1: Bad cock.

0: dick so fucking deep.
1: Як ти підтянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ackworth.
0: Конечно, в китике. Calm. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик.
1: Calm.
0: Это энергичных.
3: Let's...

не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство, следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли. А муха тут.

0: of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Beautiful.
3: Спасибо за
1: ass.

0: ночью пробрался в твой
1: ass.
0: Весна виновата, рассвет и четыре
2: часа.
0: И мы на рассвете.
1: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
3: мягко.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: попрощаться. Suck some dick.

0: Fisting.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
2: Попробуй.
0: D.
2: Попробуй.
0: Данья нахуй.
2: Попробуй.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
2: Мы мармеладами.
0: 300.

0: Твой прощальный
1: предстояние
0: на последней парте. Наш волшебный
1: бой
0: в платье. Мы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Почему так?
1: Suck dick,
2: man.
1: Fucking swallow
2: semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting, horny ass.
0: Ты не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший, он
1: my comma.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
0: Fucking coming.
1: Когда.
0: Darkness.
1: И по.
0: Anal.
1: Когда дрожь.
0: Band.
1: Решают
0: fisted.
1: Пить с ума.
0: 300 bucks.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: сотрись, иди нахуй. Я люблю, когда мой
1: anal
0: вставляют
1: two bad hogs
0: и выкачивают из
1: my ass
0: the semen. Это так
1: horny.
0: Это так
1: amazing.

0: Dicker, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
5: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
1: Дикер.
2: Дикер.
0: Я хочу...
3: Семена.
2: А я хочу... Дикер. Желтый.
1: Дикер.
2: Дикер.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне.
1: Нет, 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: на
2: и устроил
1: гей-парти
2: в стиле.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей партии.

0: Van?
1: И тебе вообще кто?
0: Assisting
1: агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ассистент, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
0: гей-парти,
1: или не дай бог,
0: really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Держиву. Никак мой.
0: Данген.
1: Устает чинить за...
0: Данген нахер.
1: Власть в раз.
0: Latex Love.
1: Причинно-следственные связи там все переплетено. Везде с перекон. Бездействие. При содействии. Убейся, если ты не...
0: Gay.
1: Если ты не...
0: Band.
1: Наш.
0: Данген.
1: Не спасет и чудодейственное.
0: Cult.
1: Хотя все переплетено.
0: Ain't no. Next door.

0: Harrington.
1: Говорите,
0: берегите Billy.
2: Террор, церковь, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: Apex Legends.
1: Где будет бойня дела?
2: Стреляться ли вы? Это близнецов тут. Нету эзотерики, сынок.
0: Full master.
2: Идут войной, если у населения
3: семен.
2: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: Сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Warning.

0: We must pull up our pants and dust ourselves off. Endure the lash of the spanking.
1: Yes, we can.
2: Баю, баю, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
3: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет.
3: Секс.
2: И опять. За день мы устали.
3: Fisting.
2: Скажем.
3: Then.
2: Спокойной ночи.

0: совсем один, когда открыл мой твой домой стоял хозяин.
1: Fisting, со слезами,
2: мягкий, принёс мне,
1: а ты крутишь.